сердце, моему сердцу ритмы, ритмы, ритмы. Даже манускрипты закрывают двери, нас кидают дрифт, это били в уч, мы не проворочь, чтоб снять себе, что он и варто бежать.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.